искре. Я с крем, под ними бедзи, на них опаске. И так направда неважне, замкнете, отварте, бо не только ними че видзе.